0: Super Sonica.
1: Escuchas.
2: Discoteca. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».